0: ты.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!